0: Kilbadang, Lishik, Sochisarbi, Tizubi, Samcher Dung, Jejilanyan Shang, Mendang Sara Yishab Dung, Jejir of Shetula Shemjushi. Tsunda Liv Danton, Tobjung Tosu Baby Tunla, Shangchin Yongtia and Basusi Dung Sanzuichi, Nipa Dunchi, Gunjil Bajin Chungshi, Mansu Samshu Sheba, Yachungang of the Limshi Badang, Rangilang Mansu Jastakil Dung Limshi. Yankunamba, Tundi Shobi San Yer of Shetar Sun, Litan Dir Somjiba Kawuran Sudang. Zomjingan Kerba, Sonum Tirandang, Quaftinja, Stakalwa, Shilu, Jechu Stakalwa, Ranjal Tirandang, Sonum and Chenhin. Mopungumbutang, Kawusin Suni, Chichagan, Helm the Rombayan, Tanga Jimilin Sananga to Yang Chirinjel, Tadimushi.
1: Dirigar in Shinni and Beer, Tirtishi, Kazi Nurtini Beer, Tulkishi. Say,
2: Ha, Newton Dim, Zachstil Satanstan.
1: Say, Satsulas and Nag, Hupa Beer. Сел хмаю на ила кир.
2: Аженур лоншчунун зомжун сама чыгсы махтун.
1: Жоншуна зилген. Чызына мосайын.
3: Чалштулштун би газыгышнын мали ба. Жавшин чарви ом сырштугжул жен.
4: Калан кырштоки хавин тумур бэкэн. Мом бир хсалви адунгын дарынян.
5: Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе

야 trotzdem man der der jalam tung den sanan yem ber gab se she dinan sam da ning a chin yam chik da der ng ga sa ja so so ge lam ng ne chen de jil ng ge chuil der ng ja krom bin yalam chig ba ga tang ga ma chang yue ni pian dang pian ne sa dang ga war ka lam thin di tang ga chu de tong chi den ja ra ja che tang ma la jib ja ni chu de tong chi den ja ra gib chig ng sam da na yang ta ta lam shi so she ko no ga ng ja Тэмэнг аржин ламдхэндэй тангачэгэ тонгчэг дэнжаражб шэрнгаг нцамдан аян тарталам шэг сушэг уну чэнг рэйдэ кэгнэн дагатгарада жгуг калуанан багнам жоу шэчу качэг. Тэмэнг жэкрэмбэнэр лам джэгбаг танг салангэ тонгкэр танг тонгкэр нэрэгмэнг уар каламдхэндэй танг чэрэ тонгчэг джабжарангаб чэнг асэм нэ чэрэ тонгчэг джабжарангаб чэнг абжэ тагмадым нэбжаг нцамдан аян тарта Lam shiu su shi kunu gangra dhiga kalma nambag nyam zhug shi ju ga chi ga. Ngar zhin lam tkhindi tanga chile tong chik jab jara gip chik kur ga ni chile tong chik tanga gip jaga ncham. Chile tong chik tanga jab jara jachi jat chik ncham. Da zhug na yang tarta lam shiu su shi kunu chi nga. Zhui dhe kag nyam dhag dhag rata zhug ga kalma nambag nyam zhug shi ju ga chi ga. Я крумминерм джигбаг тангрыгмны чапчага варкалам тхинди танга чүлэ тончиг гыбжара анга тагм джабжане чүлэ тончиг гыбжара дингэн сам нана ян тарталам шигсу шигуно ченг джейде кэнин дагтара тажго калона багнам жо шечуга чиг тема я крумминерм джигбаг танга чапчани цакага варкалам цамая денжигрэ хэду шечуга зомби Я курум минилм дигба танга цакани на курму гвар калам цамаян денж гара хэр ши чук. Я курум минилм тэтэг чиг чиг танга санани да тунг гвар калам тэнди танга чэри ниб жара гэп чук гоз жатам сим жара ап чигэн цам. Дэн жина салони да тунг сан жо су кап шурун да ян чатэн галам да тарта кодым шида танга ле ши кок. Тэгалан курга су га галам ни ре режен ро жо га чиг. Тэмэн жакруминь юлам тэгчэгчэгэ танга пианы атэ танга тэнэ хожан гэ гавар калам цама дэн жигрэ хэдүши чуг Маржин нам тэнэ танга ярка нэрон гэ гавар калам тэнэ танга чэ жибжара сымчэ субзэни чэ жибжара сымчэ субдэн гэн цам дэн жина ян рон нэ ара ярка сэн юсу кавш гэрэн дэ гэлам тэнэ ян тата кодм шиу гэ дэ гэ калонан баг нэм жуг шэ жуг гэ чиг Тэмэн жакрумин юлым тэгтэг хэчэг нэг данг нэмцур лондэнэй цакаага варга лам цама дэн жигар хадуши чугу. Жакрумин юлым тэгтэг хэчэг нэг данг цакаа нэхтэлэн кааг варга лам тэгэндэй данг чэдэй сэмжаара гэбчэг гурга гэн цамдан аян тарта лам шэгсу шэг унух чэнг калонан баг ням жуг шэ жуга чэг. Я крумин юлам тэгтэг хэчгэний танга телен кани цандам чунгага нусм гвар гэлам цама денжигрэг

0: balon lorale
1: tim mali shapchi alorale
0: ten gergen bachen lorale
1: nang hori tenjin alorale
0: tokpo chonsa tho cheto na chosi bi ga tlen tin jo jo ki tinje ja tan per si ni la nga ga ta de ja sen jo ro wer ga sa sho
2: Я на чонг чонг бо цо, ди на дарта янг чо дэрэнг, на чонг си бэр га цил татанг лэн цэн дэг цан ба тэнг бо, жо ки джэнжэр гэ нанг ашиг жо ял. Рэ, а чиг жо ки джэнжэр дэ зэ тэнг на, да чонг бо чонг чонг маа зэ гэ хэ жэрэ. Жо ки джэнжэр гэ цан ба чонг дэн жэ на, чонг бо чонг чонг цо гэ, гэлэр а лэн лэнг да тэнг и, орэнг лэнг гэн жэн тэнг ом са гэ, штэг бо чонг чонг зэ гэ ла. Ди на таблэм чимус гэ гуны да, гуны дазэл, а та, Арын гэ лэнг гэн жэн тэн ом на чхуны рэй дэ зэ тэнг на. Чубо чхун чхун цэ за да тэнг за лэхпа за басэнг чэ гэ лэн цэн тахтун гэ шгэлэм жэлэ да тэнг и капэр гэ шгэлэм нэ рэн гэ лэра лэнг лэнг и рэн гэ лэнг гэн жэн тэн ом на чхуны мэ цэ гэ. Янг нам жин тэ нди шу гар га нэ. Янг на нди шу на арын гэ зам чэ ла сэ гуа ю нэ. Джар лэнг ю нэ гэ тэм гэ зам чэ ю нэ. Гар жин тэ янг чу на чунг си пэр га цэ лэн цэн дэ гэ зум чэг цо чунг а хэр юнг на чух гэ. Нга цэ чу бо чунг чунг цэ хэр юнг нэ гэ зам чэ тэг гэ чу нэ. Адам сэ ю бэ гу нэ лэн цэн дэ гэ нэ гэ чу кэ тэгэн жэр гэ цан ба чунг дэ гэ нэ гэ гу дэг ся кэ ю л. Я гүнээ ажиг өөрчлөлт хийсэн ба таар дэрэн гэ жоки тэгэнжэр гэ самба чонгонда гэ нэнгэ томр гөтэг си юу нуу инжина лори жима чонгчон пхмо дэрчик гэлэн нуу гэ натан си чонг зэргэ нуу гэ лэн хэмондэ инзэ танга та лори жима чонгчон пхмо дэрчила цонэ юнжина я чупо чонгчон мангазга цонэ юна а хажин гэ жимэ гэ жимас гэ инжимара ре дарта инжина а Пхмо дэрчила цони юнжина, да лобчин джимла юни, тому гэ ломаз гэнчири. Ричара му чунди тазо гэ галашкал хэму мэнга гэ джубо чунчунг цо гэ сэма вагчих заму жгэйо га. Дэна дэрэн чи лобрижима чунчун пхмо дэрчика лэнгну гэ нга тэнг си чунг сэргону гэ лэн хэмун дэ янгчира ронюнг тэнгшигся. Лэнгдэ лэнгхикэнгэ чубо чунчунг цэнмагэ, пхмудэрчэ тэн нянтэ, янгчэр тэнгчэг лэнжу хэгу,

Я мзацидан би гилуфтанчинам тан лонгчин тан чар джинрам гэ зэнкэн лэнчи нэн кунчинам бэш гэнкэм зэн. Тарта намба цусан жинан жинбан дэйнам цурмэн жанжгэн нэн тэнкэн уоркэл лонгчин гэ зэнкэр хчигрэн гэ гзар даварах залхба за ба сэнчигэн нэн кунди татан эконугу лорин жэркэгэ лэцэн ян. Ngай на тэрэн гэ замчиг лорин жэркэгэ татан лэцэн дэйн донзэн барар цумрэгэ цумлэ джэмэйэн. Я тэгэ замчиг лорин жэркэгэр кэлэм дэжэдэ дэлэчу санан зумк тэгэ джэчи гэргэн тан лобжгэн амба зуэн гзэнкэр хчигрэн гэ рэнгэ лоб.

0: ела қалауырд самцылығы бұшы қарды амыртыны.
1: Ғым мағжы ғсаңнел вазгей жинду көні енжара, та басы цоңназғап жетіңна чым өзгірі?
0: Ами лын мағфсін, дондыр қамдыр ама хүнді сей мағды венген елі. Қасыл дерің жөсі ғопжанды тотума таңлым шека маңынны ена. Метуғы жәнбе мұлу оғына амин жерді қығдыңла қызамнын жиндың қығарындық. Коми тотума латады тотуманы ламныңны сардың анамдың жейчін қаны дарың жерсі хүрір жәчіндік. Коми амалығы жи семчілу шешін ба мүхейла, ами мүгілла. Мүгілім чатыңры аргасыңыр көл.
1: Нитта нига лижиме ама. Нга тэжүг жерсил ваз гижиен.
0: Америка данла елпм римаш гидэмжи. Эй, таниг авжига лижер. Товцуга нига гид онорго. Качамам реманчу. Мармлони чимтэнт ловтир гоч шингэн шун. Тани нантын гнивайна. Аргикун камчи тотхума сиркунундыр. Топтир гёчинла мансыл гонды, нэ тотоми. Ама сэ мабдэвэр жэмсэн кэн ямба шэпэрндоды. Дэн тотома лорым дэнг улхума сэ яна ян. Топжаны пасынла, лорым дэнг бузана всэр вэлсэн бадар. Дэн гзанкур ngуми дондаг жигэнды. Зэндагы тотомага ама топжар вэнэ.
2: А, чэкэш мунды. Топжандан вэжгнан зэндагы тумарга варчлэн жуқ. Тачу лхобжа азианзаг ачи жүйшири.
0: Досив шиацг. Луна ғзунла жинжимзи би өмілі гергінді, өгірін ашив шоңшжи, мантады.
2: Танға ңума гобазыг сендізім ек.
0: Ама ям цамбар жарни. Дун дамбар чысыг шоңсуңна енэна.
2: Шайынди... Зэндрага лобчугарга варчлэй жүг дондагд ухач хасгалий дангнар.
0: Аргэргэнжи чиэнтэн чилвээр зэмаар дэвцэм шийхан. Нжэлар шиу бийх жалуула лэгбийв шицэм ший жэрд сайши ший бийн гуо цаамшун.
2: Да тумар лобчугарга амсуны вшэна. Мэргэ жүгцэгэ кав джаб жүг, хшин жүг. Эй, лобчлах чига тамав джиарад музыг. Nga mërgi tuandag mena chukzeg ka yang raurkub shi yana maara dandu li, chang maafzi. Mërgi ngay may sindri lang chuk. Tijig ni yang kaab jaab tung, yang kaab shiin chuk, yang nirnut lang tung. Yang kaab jaab chuk, yang lobtub ling, yang kaab chuk, yang kaab shiig. Chukzeg nang di tiki haran chuk sirin chuk ni ka yerzig shi chuk. Khuizig shi gishana, nga chuk maansig nyanjizig gu nukur kawara. Mërgi... Tumri chukzeg kaafshi dali nangni sindri lang chuk. Dani yang chukzeg kaafshi ra tkhse jab chuk. Dani zigizig maangura yang kaafshi ni nangni nirnu link. Dani nirnu ka nangni yang chukzeg kaafshi ni shamnig zigilangi shira ka jab dung. Yege zig kaab nigram khchigra ghani tamuzumani mabri yang shira nangavzhigi ka jab dung. Yang kaafshi chuk. Yang margab triyin chik chuk. Yang Нигым гэ кафси, ян чугзэ гэ кафси. Нанэ нигсэ блэнэ. Нигсэ блэнэ ра ян тачу гэ ка рэрэв зингэ шэра жаггух. Тэхэ дангэ чу ягымжэ кэрэ кэрэмжэ ната мэргэ анигэрэм хчигрэ ян нэрэгэ тэму тондгэ маазэ жабгэ. Чугзэ нанэ сэнджи лэнжу ра шамнэг лэнжу нигсэм лэнжу гэ бардэнэ. Топтан чик каура чугзэ ди ка. Орма авжавси, орма авжажаг гух. Дихти дана ничиг айнигэн чик гунан рана, гуин курнан рана, томузгари. Ричара та маргира тондаг йогу кундуны нги. Чангшианна мэн. Тосисг. Ганиркав дэ жамби бар, ргэргин чир замана чихдав шэжиндых. Нянин цамдарал хэвди, ами дагзул, өмүүг чүгзэй каада вар маачы барын жесім шэжүүгі дөндаға жүнсал қсауыр көвшүң. Тотома лобжарсыг бий нэн дангбуды ван лан жүра амая андасысыг.
1: Ама, ңачүүг лобжадада аран кисам ары. Tinangan tengam tau ko chimchangan tengam danda ni yushiran tengo ni tumuzgri. Lopta ga chukche ga kat tang yara she gog. Ani gam ga kha chi su ga tang ni yara she gog. Chukche tinanga jihara mas che gog. Mu ma che puzgri ya.
2: Marge tihi shanu chenzo chenyongs. Chukche tinra shi Хтани том амнын би чанцэр дэжэрдэ вэл мачил бэр кам жисэм ши би тото ми цгаад ами мэгмдэнд харушнан янаян Тэни амаг мэргэгнийцл нэнцэд цамас има жанра Тэ тондог нэмба чэбозу маргэрг Mergi zhigni chugze zhig loo yini ngay ni tsita tsang mafsha la jir jiig njiga. Ami tirtir sibn jin girgina. Ni mergi digi nyam chugay gib zhigni. Jirtangna. Uyn jing ar girgin ji rikalaksan chung tagni. Tomuzg chanam ar darung. Амаавсир камцам шихан аргергинтэн тавсан цам шиди нари.
1: Шка, шка, шка, шка, и мэргэ чугсэгэ каджиг жуды кагдан на яна. Ян мэргэ лобчэгэ ка лэнэй дэчуг. Лобчэгэн гуэнэн амада гана сунгалэнэ дэчуг.
2: Ама ян хасэдэн. Гэргэ лэнэй дэчуг зэна. Ганэй. Гэргэн жүнс цэхбаса абзин.
1: Топкэнгэ гэхүн каган нэлэнэ дэ жүгэя.
2: Ами дарун хама гуэрн жэжэр.
1: Гэхүнгэ ганэ эсэм нэлэнэ дэ чэй гуэнэр мэргэ.
2: Гэргэнгэ хргадэнла гэгжан джимадэн бжиди.
1: Мэргэ жэжүг жэрсэ бага калун жүгэ чэдэр я.
2: Гэргэнгэ хргачам дуржэна пачэр дэмусгэр. Тэн тампу нала тотоми чугзи чугда чумжиш гэржин дэни чугзи хчирди аргикунг гамт сонти лобкан селафти ргиргин гисимс тэгэнгэл мен хачан лгбу шонсон дони тэрэн жан донан жан тачхня тотоми алурд гуртиди
1: тэ тог жерсэл ба
2: си хэкэл чимбу дүн жуатан лобкан дир гикун Тотомам цунишэн штаб хачин рг баши инди. Арги конд кер тогдо ёчин арджаламдын кахта тарнын. Арджаламдын арги кон ниче варна арджсилгызын ме бир арджан ту курчура ама моштан чончи. Махтог мел. Тотоми лил хамугын арджаламдын гмдын кавда алу чугбадын арджаламдын руви джэжог жирц бата гаркал гони лобкын гындын далев. Тотома аргавтуудын жиди. Лобкын нэнг лобчур цур.
1: Кырча танда. Кырча танда.
2: Сиямат лобконд лобчлан ямби лобчгс худжатан жиди гихун карарабжин
1: джэжог жэрцэба джэжог жэрцэба джэжог жэрцэба
2: дэзи цхмаг виск тотумир жэрцэбатгла
1: э нгчон чафтан зигна чхо
2: дэзи сяцх жэрцэлва цод лобжав жиди магз ручаг аргыд хчунсмсэг юк Янаян лобчг циндэртэр шиваши бан тонви ларин таптно жачрвшин гоцг. Бадун хтусм жарг нацг чавчг дэжг ян ватан шкамдр гэргэн хчиб чартг дангни таптно риш цамжг би вардр гэ бали. Арнгэни тагзын кан марнил. Гэргэнжи. А зогумсгэл хатан зогумсгэл хатан. Оройян самбах чигрим да царсун надан дэг жондр. Зи арангэ рангэ семсу инэйн. Оройын цамбахчиг зүгнүг үшигни аржерцл баадаг харавта. Товчог чончон цу хвшир аранранган дэртэг лалгумул. Ям цамбаан тотома даадан ян аргикунг гамнин гэцм ян мавсул. Гэргэнжи.
1: Тотома, чу даадан ачизгийгүүни.
2: Дазиджину тотоми нантэнгэн ауни.
1: Гады джэжуг жерцл баарга. Сыра улунан икэрчу кая майнан ргэни. Яна джэжуг жэрцэ ба гэзэн ба дэгдэг тунжуг наратан.
2: Дэзилэн тавсэг. Та чумэргэл хобчэл ячүгэ. ཁབ ལམ ཟིག མེ ནུས

ngirkaagu nugu jimsan agota. Rgirgang vsechin vsechin kontro langar jir. Ami isiimsa yin. Ngumari. Dixi sona girgana ngumari dig maasag taitansig. Rgamdar girganchi tarong rgangu jimtar tangarti. Tarongra! Ama yam tsambatan karchang waga nikam nyamta shongarti. Rgirgan lan jajir. Tachisgeka. Gergung, temat hut. Kati, tarong zini. Shelly Matsanas of Shachi Machinang, it should hope down bunny. Should hope down Jigogus henny. Gerginchi, Arangel Solamba of the genie. Amar Carson. The Carson got on the scene. Murgay, Narzinger, Gikungsu can ilang indic. Nasimsga. Tatarong Tretor Jesapato Gugona injury. Tendoli. Namjin тарал хөвчлээ. Олуурч гамарг. Чүчээ зайкуни. Төвси. Гүндэвк. Ngai husatani mirg shasag oni ta kangzgini na mirg. Sizga khabdai kuni ra mishig. Yang mirg. We. Чүчээ зайкуни. Тасерк. Ландр мргэр жалма кахталун мену котхри го ганаман куридаук тетинада ни парул варкача жегун ушера кача жегун огоя шевгняни далара чан кожимайт томузгинара мргитарон хг ве чучаза икони тасирк дхита нума ченгл хоптлей чу копамек ngar gikun khasungni murga sasga khabdai goni na tata gugunduli go shungni fshirtaz gyara magza kirtaz gri kirtaz gri kirtaz gul hopkun ga shandab yugdi tsang zogok murga tehti da khabdai kuk nira shayi ga tanshug da mahina chein tege ngasemzga kirta de khabdai kunu Gul Trawazri, Lenstazri Mandata, Richard Hopchikers Kavan the He, Gutana Ami Rgontramasikon, Girginchi Tarum Mantati Tonton Muzironri Tantongong Chug, Ziri Hopchikers Captain its Homaya Jatter Chichiaho to Zishella. Say Zambar gets Homag Hopchikers Tandi, Nimagatar Chazu Duke. Эрэ чекэси мууга амгатэг дарчазгын джунгос замнанта. Нэрих сандир таап дёону томузун джуйтанта. Нитэни я тандрэг жана докуном джигч. Тасам. Рича лорчига дарчагым тади пнима мангазум джунгос замнанта. Тэ инаран ичэн мавзи мачхуг жимек джигч хиндола. Тани цигэзэн гориг чигтири да. Нема сэрүүд гуда жүгцэг таан дэдхэр гуджи жүгг. Мазэ рэмүүг хүгжэд дэртанга дарчаа зүгжэна пачэр кагэн гэндгэн дамузгий. Нема зэмжэсэй сазг юу намар. Маргий дарун ара шэгэмнийг заджа заржа чэгэб чэгэнэ. Нема гэ гуны вэлэй гун аяран тэнгүг. Хүгэгэм таан тэг жүү арадх нрэгүг. Таран хогов ланугу жигни цун серуд харафтайни цунг сух кадаг ху айдаг те чазги наран дагж юдмар таран шаназга сухаг шухсан мини бамик амелив фшир камцам шиди цамцам гэнэни шухсам коназна партина ргэргэн тэн чабэ намба харандгмул татуй нанжим тав чиди Аян шуга чинут тархан зэрэм. Тэгэта сухкаг хүд сухсама мэнэ вэмэк. Ами огы шэршүнни. О, тина сухсамбу. Ргэргинчи хэнтэ тамунгла цхимрэ рэрэрзин. Рэта тархан гэ нэхчиг. Хугытаны харагвайдок. Чугцэгэртан вайдок. Тэрэмтэний, ргэргэн

0: үржуэнхэн нацуғы ешчигры жабжин, мейту гаштагуэмла, мейту гамару үдэн сэрвийхта амдэх. Лувцэг зонлий кэнэ гэлгучарла мэдэй дагдаг жаргу кахтэнна лонжуэртэр кажан чэбэй дуутмэр гэрэм абдэнцэм юбаадий ргэнгүрвэ баана гэйвшүгс юду. Тутума амэй лэгбаалий хшуэдэй тэмгийла ардамаадэн гэсун гэлгуэрд дэнсэй дэдэй кафширэнгүр. Жонцэммэн жина юнжэнбэй амэр тэгэжэб. Чусэрэй. Ами тутуми самцэлэв жэрдангвар самны дрэнцэвчэй дэртэр джэхэн. Комур гэрэм дэнгбу нэвдаатэй ngomdo zamnen jing alar kala chungi
1: ya aniga tgo no nyata bab tsak nyata re
0: aman khind zosin ni bi masi yem bi qasan tang ma ja bi sa yan wo mo tan se tong de ba se tg yo bi yen komir don wa tro tro mal la ni kala chungi tu tsa ga ta ser ko ne to to mi ken go de ri jing ji ma ra dang te
1: Товцо гулгуртан там хүн ман азг юу кэм үү? Тагатан бавц хэм язг янина.
0: Мома рнянса та сонви гулгуртл хөвхэн төч юу би хөвжаан дан дун дамр хэн даркун. Тото ми самц лаян гнэлг мэй баси майнди. Ами дертр самл. Шкамдр хсавш шилэн мэй би. Тата чүзгэс гэл хөвцүү жигдэра.
1: Чүрнгэ апан данз гжөра. Кэргэ олын чуңат үг кэм үү? Кэргэ таран оглын чуңа чарэра юг. Рэжа кэргэ оглын чуңа зунгназам харму.
0: Ня таму районар. Тотоми?
1: О!
0: Сэрчан амар лаган чевши. Нантунар ngава. Ловцу олах. Тотоматан амаани нямда кауи нантан зады. Кауи нангар чибадир гавдагали ярлан шун. Кейх жалу тартырды жер царжан, дэн суян лондыг, уэнжан ngomдан хэндав зан. Згэбу чэжи мэйжан чагахун хэндав гамаршнан. Куртл кумэл цэлэн тауджи би нэвла вэвцэнгдэй рняңаны гэзэ мэмгэн башгэдэ жирдэгмэл. Кей лэртанна хэндав жаадах бэрхнан. Тотоми джэнир гэнган гэндэ тауджи шкэлэ чэнби.
1: Чо, лобзуэнэ нам бабцэгэнэдэ ян.
0: Ами сим цапи ngang mnyerdi xasashi shepir tsum na yang, matir gujzindi.
2: Nga lhufzu yin ya.
0: Si lantab. Tutumi hajangar gafzhug ngangni.
1: Nguma jik shagat, natachu semazu nga lhufzhan deshik nanduk.
0: Lhufzu lagzi, tutuma ndigrtag tang zogdab jirde, tutumi amar.
2: Da, tutuma rangani kabdazgi yil, cho sharawala sonachuk.
0: Yintong zamla totomir semchil sivshungumil. Rimji lovzu ulagadang nyamtabdana simiw demu shig yinbi tsorwa mgmug sivshung. Ami demnir gangani. Dina cheka tkashin zingu. Sirshin rgohtan ifshirwasung. Lovzu ulagaji rgabdag totomi sivlan teni. Modan kagtadadadi.
2: Ya, dachunga kabda sikshi. Kabda rungu chiozg inan donata ina chuga. Дэрэн дахшэнэн дундүгү гэргэн ачих хол.
1: Кэн дундүчэнэ чүгэн дундүл.
0: Тотоми магзэр лхувцуулгы жэрэнла жуашэн рэвэр самьян. Кэн шэгшэн дуба дэхүл сэрва гуви, аргаван бэмчив нэвэр жэрдэй мнэр дахшэн гуцам. Шкачи гурмдан, шэртан цэнма жонсэл нянюхты сон юмэл, коми дадун хэрчэн лан чившэл.
1: Дачи амаңыня дэнүгі ғылғыржыды сонуын чисігі жин жоққа.
0: Дэнэй гачагын гуэцам. Басы, нярцх ерцэй нүра, басы гэш егүүа, шу ерунда, басы, чиргэм апчыгыну. Дэнэй дэнмагы лховжа хэмэ үдэгэн зэндэг гэргэн вэмэдэ юғайынсу. Лховжа дэна кэртагы цэн юсу. Рэнгэ чимцэнгэнэна мняңа локэсэнэй чэ камбазыг юсу. Ди лганжи ихину тарын зосли шину шину тема цыка сама сыв жыксона о таков жыгдау кысыгып жыгдау кысы конугу нямла сугартын хисил тыны тама сеньор кананна юну гыркап темирги кежип зунгыни кананга сун кананга зунгдын чик чик чик зинер семуф тири ергерген полынгыни тергенара ничу хчих жола тавзиш ясула суга мырга Качаады нгурнг адан арамба мэйбэр елай хархард шиацг. Дарив шичун ханан ефцийн үйра. Рнавлэг сонри.
1: Ziyara, jifsu, lasuwa, gergana kabdaisik. Yung, hnavlik suna ami hijirindu li arima shinu. Apa jamtsu shtiana fshang tsla utsura. Tim chongna yung, rzaliyo su lasuwa, kabdaisik.
0: Dendri, dondaganam, totomi radiation shil angwi tsena. Lopzi nyanzhudar, gozhur shijin, ngu gugu shibadang, kablalir.
2: Ya, dijigni.
0: Dijigni? Totomi. Shechin-shechin wang-langni chartam-afshung. Rechara marga shali zigizg charlanyego nugur kaabdeta kaasamizu zigir ndangjayi datsig. Dani gergungu,
2: yaa,
0: daja jimela. Dazi jino, totumi semziga rkachan diki charsona. Ayu, manchik. Rang rkachaya nyanandu nundumuzga tigjuda lil hamuzi kangayani. Daruwa ngandam urtabkazig nchig maamnyung.
1: Қорқымды қорқым жігдіңа қыңан яны.
0: Тындолыда мүргі ғаржем ағылапан көй.
1: Гергінгі, та чызғышел мағырта, та жошайчы өй өк.
0: Дозыри, тото мағы ғылапан нертіпсін көтті, дың өвчев-жев-жеві.
1: Әре,
0: көмі ең ұланжысығын еттіңсі.
1: Тада, ниндір жөнбей арынғы жөйіншері.
0: Вчерна тото ми жөйіншіна амағы лығдыр невзия шерел.
1: Дэрэн гэж үйнчийна цунхан нэ нэзгийн.
0: Дэнэ нэн дээ агунгар.
1: Тотомар гуэшэнэй нанлалогдэй жүйнчийн нам. Арайшэдэ дан юэжэн. Шкаблалар хсэгэнэй штасур амэй бэрши юэл. Дээ жэмцэн амэй чэгэн дан жабнара хэгэм эк.
0: Нжигтэгв жэнбэй шангвэг дурмаадара чэгэй хсэгдан нэ юэнэй хэгэм эк.
1: Тотомэй гачившэна шкабдар. Комор жүрих зэбдэн зэнэй, чимцэн гэзэн жэр аркур лахту ваадан, шкавры саргул хгур вирчэг жиг зэбдэв зэнэвэй.
0: Гумба дэлтэр
1: шасун ваайын.
0: Тар амэй лэгзу хнэнэвэй жуэнчийдэй тэпу лэнжэ мэй башиг зэйюл.
1: Дэрэн хнгасэ там мэй бэр нянвашиг жуэн, дэн рэн тхэмэй жэбэй ртуэмэлэн жэнбэй хамлашиг янла, рэмуэн цэдэн ржамдуг жамг жэнсиг ян. Дунла хамла лэгбушиг ямул, ргунки мэй Гүнгхи мэйду хусгамаады гамаарүүзгийн нүүг амишияна втаарнан чүнгслэйн мэлсэр.
0: Тутуми дүнді ела харуана мнертав жиргавдагалий вшил онғни хамла ерхжигдий лоучундандас сонғни.
1: Гүнгада амамаргааг сэрг.
0: Вши царжи тутуми глаба чиртынган наян даан нүүм авшия жишгин ен мавшун. Тутума симар жүзмаран жинжи. Вшун наян лоучу ерлонғни жүнжимжи лагби тутуми нгур вшилван жишгиди.
2: Ya, shaga, dirang niwili da chunga chu topchaga thoma yinari.
0: Tavsisig. Shkamdar, totomi cindar tunga tangapur arangni lirgasi ma ngomashim chabar samti. Dina morang shjibani darti warda. Ma sikhchik ijin komir gachir yin dandra arangwushigla nyan maabnyongsang. Ditsum dandri arangwushig. Yinla, topchu galarjang tangachigjang maabshiru maasal. Fsan mani bi cikachigjang maabdol.
1: Korang toto matang jabar lipo rngan labdala jang olo jimni nyan bichin ril.
0: Rkabdar toto mi darung chichu labda mhi mul, kumi jang yin rangwishin guru yoba chur yul. Gasl kumi chichu labda hiwa yin lhagbar yin ha livranjir bar masl, lopzo lagla tkiji chishin yin. Marmun ni lopzir libdi, shukbi chichu labjin yin batang, ozongli kanta mih rgachav shi charni, lopzi morang lopzir lenji tkibjaji, lopzi chichu labda abzin.
2: Oh! Da, sama sa juu gdi chula tuandangsig.
0: Sirwandi, rgan lagji chitsulu vzi dagdagla totomi gachir nyanba xitib. Di sim mangwi di gangdang gangdayin mar ganba sigi ndardar nantanji totomi gachir nyankunsig maafsungla mjongjir yin mjong misil. Di liagzan, lorum dangbun rimaatgbi totomi chitsulu vzi yinla rgachafsha baadi ama lagdang yangna rngarji lhubji gerginji guna xinda xali brinjirwa tachchul yin. Шкамди тотуми датынгын арыңнил топжаны пыл бидуын дей химел. Ненкүрже мар гамбадагы арыңлар кали ганрақты обырын нямчуғ шежімел. Тотуми хшиганы мағзыны хынды вғы яңмуши енла. Анамтық сомил шигжын енбей. Дондым сенла нярже лил хамуши марыл. Өнжін тотуми семла чившыр енба мүхимыл. Шкабры арыңнил ғазан жисырдым жонвей чорның шүшін. Коми мұғымуғынан Арангнил вши ба гзэн тэгдэн мэнрашан, гзэн тэрэнгла нгунчэг дунбэх нангвашиг шунгмэл.
1: Топжи лобцуулга дан рух бийсхэн, сим хэндав дэйшэн, хэнда жужнанги канва, сим хэндар чабаршня.
3: Нам я нара, мянда музган рух инда гуджина да чичих шаг.
1: Дэн, тотоми лобцуоган кобаяси ла, лэн дангбурн жарви цорнан ян ла, лобцуулга лайн шкабдар тотома дан тэнби цорнан штамжиг сикшон ва дэйу.
4: Ардамла риби жонгер тхумл кыгя ендэнгол
5: хцэмл лунги чэмби чэмл лашкэлм чэшэлэн

Kapar Jacob Chitushi, Dias Kani Archi, Senior Singing Jatu the Songy Petty. Amirki Sajungi, Kapir Sarjik Sonsen. Lor Casatillo, Shakti Shepherd Gotham Tongatang. Kapa Mamunchi, Ranga Lorjitang. Marihuaro, Nimble Shepherd, Zogum Tanipsin Massacre. Dias Kani Archi Shajere. Kapi Mamunchi Ninjinchin Soyutula, a Dorfu Chambi, Gordon Lipsipi Kakak Selchet of Shipping Yusere. Kiftantone. Amirki Sajungi, Lor Casatillo, Shakti Shibali. Кэпи мэгмэн хэнэлийм тэндалв шэдэвжиг баадан, кэпа мэрэгэжи ngаржилдан, занжиллаар гулбий сэмхэг чэчэрдан юсэрэ. Ниндар кэпи шэмрэл лончин, лода лэкэс хэйчэн, жацгэв жэнди. Амиркэ жасэл лончин, лупи ойэх дамшэллан ургэлтон аатан. Кэвтантуны. Амиркэ шуг чир зэнтэмлар дэнни, мэгдун занзэлла нганкэл шэсэрэ. Кэй Амиркэ нирмэн гэгдум хэсэл чэчэрдон аатан. Кэпи барнам нанжэнда гэгдум шэйтэ, кэпи хуанжур нямгэ дэхтон сэв шэпэр жуэнзэв ши. Лода лэкэс хэйв шэчэрэ. Америке жасы лончин лупи у, арангни чиф шуғ чиг занхил рамжин чиф шетам чангуб ши бали дагзул кипи хуанжур пейджи сав гагжах зуур жирваадан. Аргернир дэкэг дам чипи хуанжур дэкэг цангмар хуторлог рамжин чиг хрчин тэв юбаг саврхи юсэр.

0: ཁྱི Редана варкым дийн нянкын чугузг капрдандык гаси чугундык капрны лензгил. Я апнда димо.
1: Он курду батимо.
0: Димо я.
1: Итчиг минан дикен ту ним чуглардан кем бодым гына вагы.
0: Ним чугларын.
1: Ой я.
0: Дикенсе чуг ним чугларын я. Дандыры ерзик обдыг тангу нидан.
1: Я тна чыдыгары абжыгна вагы.
0: Тавак хсарва зинатан андыки я.
1: Нарва ным нямыши кы, логым нямыши кы, лену нямыши кы, сара ны чамыши кы дара.
0: Чи сарва зинатан гы чок отгына тандыки да я. Я да та кынтырын ичу я да кабжимили сына да мажык ши цог нем чокларын котгыла го.
1: Я патынче.
0: Я димо.
1: Я димо.

0: 喂喂多少钱多少钱大钱就这么子说去你妈去的呢啊么子那里耶哎呀啊么子可能家里给小么子知道的去什么人呀俺什么么子没子说可能的有呢干么子是啊那你这个这个就弄我怎么当一就是当事人他说他呀哦我这个人家啊么子哥这儿哎他吃不进那子了阿罗阿姨
1: Вот читаешь ты не ринг, он такой сайго тачер.
2: Сайго тачер ты звони мне, да чарца згри.
0: Чарца ты кушал?
3: Кахун згри.
0: Да че кахун ра кахун, не дан кашка джуман дан сера.
2: Чу кады на кахун згри да йоко.
0: Я та ты йона йота мена мета. Чин ты кахун их кизг дазг ньогу нун дита манинги.
2: Манин дис мела гор мо хчиг дия.
3: Кодимай, кодимай, кодимай.
0: Ва кчон ты мешле. ngar je chig sai ngur gu chig yotang nar mar ge lu chig chung is kyer pok chig sa tang nar ta ngar ang ta si ni ang ngin dum de ngun de wa kan tor jo ju go ma jo
2: de zor gor chig chig ri ye
0: aro gor mo chig ka sa wa chig ni kori ta ni che rin ta ni che ye she la lu lu chig ka tu na chora chig ka ngar gra che yu lu nar ka ne de de mo sha ga chig che ngun na che ngun gor ga gi kha ra ngun tu
3: to kha ra ngun tu ngi tin kan chig ni
0: Чечура кана чана гомар дык дык дык дык дык дык дык нга гошун эне. Рета дому тизэз дык дон дыгарып жигваны.
3: Жигдез уна жигнер куя. Рынгын ганкыт. Мочо ни у чану кажын тара кыла тер кунур.
0: Ара, ота кажын дык уйди тацо не кында кырмы чу каксы иш.
3: А чигы жатхуна чун дык уни.
2: Оле тали жимек жатхуни сунри нугни.
0: Шерки манды. А чигы абу кугы. Цунх нуқуна мария, цунх суқуна.
3: Ре?
2: Мазар дыгызгытыға чинину?
0: А, че дыгытыға нға горды чухчуи. Шелы дыгытыға часма чушаға шығырков, чай.
3: Чатуғни, не у него дюзе? Нанзу ловжу йоку.
2: Ну, матта музгыры.
0: Вот атта музгынды некады нанзе карашу, го донзг шығдук. Ара, тавшизга там маргуни, вши тахсоччизг не жухзи, не?
3: Ого, сердчику, тендайын?
2: Мазар да чамзар згырдони.
0: Такарье. Арыгыргы тык тук ньога. Аро, тора чыгым жалы диш гона да та тара чыгым жалы диш гона ону бар. Та шир ки жам мыкчу нара чуңтак жок гонген дик тина.
3: Та вак дыга тык сонур.
0: Ана дыга тык сонур мар яга нига тык сонур яда. Оңе томошана гонун гонун юго жүрө. Алары гыргы тык тук ньога тына чу чымшык дино бар мо.
2: Язя, та шуң мыню. Чамыз гына да вонун тотану.
0: Алла шо маню зинера мана, ди татхунара, гону гонуку. Топши занги чима джама тузу нера, тузу хши гурагу.
2: Нам, кары.
0: Та конзгнав, чин тоттанги.
2: А!
3: Та чанга шашим веке, чанья хчигре.
2: Хчиги чен зира, ни да шкин тунг лия.
0: О, нга тар кин тунг на чен, маргасу не нёгон нанда, та шкин тунг инжире ле.

Polawa sonum stop jik woka na khui lag dira pa chin sha ji ga yar ji tong ju de gung da tang ni khong ji jin de gan za li na tang khwar kang ab ja kil tang sik ma mong u shi tang ji na khwar kang jang chen ga a li a de ji na shi gi din chung si won kham yong ge a da yi ji ki wa ra pa ku ha zo a su kwa ab dan jin za da tang ni pa khang ki ni ma chal darung na jin mong u zi парки лирги тайк лгцл ховжун ши чунди шкемала сукан зали теги лунгу мозгин дино жгинита а танжина гуанжир пула жатамби хуархынра танжир пула нижани хыхцарни пархын томба сынжи гэ чунгур хысым чэхын гэ пархын жи цунхави намтар чацын гэ тэнга жунгала сука хын мозг кис лгти гэ хуйжин хуэмбура гомцэр бунчи сикви деври сучан жангжып шунс Нартан парми чачины кырге йыгызы кырге чатыгыны шевцхыйны мацыл шкэнжагы нынын хзоним дэни бірзгысы кейгіуны. Тиханчаны нартан хуаркан об яшкетча баркуғы лғылын чол ог барахчан лирг пэйгісін ровар шкэндік нива чем бозгытон йог. Барку лғцылла нгена та сошчонра очергіні пэйгі тонвар сижі чем бозг йог. Ретани нартан хуаркынни хуарнуг гуанжета танжирга танжина хуинд пэнте тахи ламбур гомбатан ботар жикс юнуг тартаян киргенжина мангазган жажи юни та хуаркинд цама анга цу тахи ламбур гомба потон боталагнын аянжик гомбан дэр чапрта нартан паркынла панчин хкамтан аваара жава жачиг бала сокки тикри чембун зан юнс стончи гыбжа жачлор гомба хяржанган гоцами одорки нептин чачик кашкар нинжа тиханчини хали паршин хтун жила жабжалык сончви ништун жамил чужлуни нартан хварми тангер паршин нерчив лижен житан жина цочонда цигдатни паршин чо денсэг тангена парку лгынжшун тангс риендэн жина пу чаржимг тату кучун чун цама чэтэ гожиг өнөгө гэнжин на чун цапрга танг жинхизга тун тунзгри тэна янг жисэн жиначи оч паркын чэмө бжэгэ токэн зэмбари мочлэ жуйл тэна тату кучун чун цама гэ нартын хуаркын сегонондо гэнна юнина дининга чазга нартын зип тунина динингни данжина парки чиги тарже шунина далас кочама тату кучун чун цама хисунга Арі, нян ньві тукучонгчонгсо, шуэнін жіна пуучар, дімгі хсіхцім чэлугра чэндуна гануғы, таан жіна хсіхцім жыгю гануғы тукучонгчонгцонгма мүгідатыңі, ян кэнжін на чонгцог баргатыңа кулуынуғы, лакі аран хтамзі. Дэн жіна кансу шэнчін мача зун, орыг ломжанг, маанін зэнча тунгуғы ловчу жахула дуржі гэчіцх. Дэна чі тукучонгчонг жахула дуржі гэчінуғы хсіхцімді, ачі ру нюзгэ чуэль.

0: 야 년이비 조금 청청초 대수가 근거 등디 나중 시비가 쓸림 천영아리의 시 참조고 등타 지금들인 지난 보자 김그 잔지크시감 대등 하트난디가 등아 조금 청청 청마 캐츠가 니인더 모즈 리시아가 찾다지거나 청마 강라메라 하리 근인지 등나 조금 청청 청마 그리고 시장고 중아 십도 년고 시가 참우 공지능한 좋다 항아르교 림이 얼구자리 제켈 ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད དང དང ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད
1: Арни нан туин кихтам я кэнчунс чандын кихтула сэрсэм
2: кэнчун сэрсэм
3: Цэдэн че нян кэн чобу нам ба чэн нам ба дэ мой на Нга лэн цэн дин дун цэн ба хау сэн цу иян
4: Дэ мо чобу нам ба нга лэ цэн дин дун цэн ба ма пэм гун бо иян
3: Дашта че че гэ нян лэм дэн чу жэн ба нэ Цу нун чан чу нян чэн кэн Ор кэ ла лун чэн че кэнчун сэрсэм лэ цэн иян
2: 当地列车能总这个比车能了习近平个别是了中的国的龙王西比可别把等而这个symptom西比参拜你国这个西欧比南巴七十的三百个四十刚是中四路路车节写了四的旁边那时候上去婆娘也没得给几个人费用当时他这次一年是能是办的呢刚中写了四的四年
3: 习近平接着接下来中的国人话年轻人把腾的习近平接下来中的国人话是比克服接班的中国平等文件学比勒人出了冷处平等多年学习把地球下来中国平等文件学比勒人出了冷处平等多年学习你是动几个什么的当阿比七月人年当个初前九月比当学用你就人正接触正特别下接当 接触当地当日进行行政节目局是东西恰日下拉不清的国有把当路家你见白头发门本的文件学比熟悉红景学一笔第二进步的当有把事等个促进就这笔共同的日中内俺且中华美丽的接着了不起用笔中给平等的文件学习收入东北人当时几乎层面中给平等的国的龙学有把当层面中给平等的让你等着我这有当
5: 让你拉中国平等的文件学比端的，干克节约了国，三度是东京一学。中国平等的逻辑及我见等，还有其我见人啦，毛病我见人因，中国平等能的单把正面节，脱没了把村地有把等，中会我这个用节他们跟单把次要讲，第二家可我端着我同级把等，没这个单级去哇，慢慢的这些单把级简单那么任务单一学了。
4: 中国平等的人家可不仅我见等，每个人我见人了。中国二日的我见人，人家可不等每个老百姓呢，没长嘛也不用个人了。每日的长没平等阶段等半途失败人呢，这些呢中国平等我见人不是多会直播几日不晓得吧？中国平等的我出人了，切磋学了比待遇强人了。中华民国家的老百姓用的对，人家去拿军去，直接人他进半途失败等我见人用人了。十二级等直升。
6: ཁྱི ཕྱི རིག སམ གྱི ལོ རྒྱུ དེ སྐབས སུ ཀྲུང གོ གུང ཁྲན ཏང གིས ཐོག མཐའ བར གསུམ དུ ནག གཞོན ལ ཐོན ཆེན དང ནག གཞོན ལ སེམས ཁུར ནག གཞོན ལ ཡིད ཆེས ཀྱི བྱེད ཀྱི ཡོད པ དང ནག གཞོན པར རེ བ ནན མོ ཆོ ཡོད
3: 中国共产党给托马尼尼拿军的美籍及马文巴等美籍及雷文斯有巴等托马尼尼拿军的等等马文巴及李顿共的背位萨奇马洪拉斯有经托马尼尼拿军的等等马文巴及李顿共的背位萨奇马洪拉斯有经托马尼尼拿军其马文巴及班特乌拉布亲能让你及马其平等王杰用我的夹持学情有了但是啊俺们从逻辑及第一个更新里经中华马里的夹持拉布亲用杰马伊拉特尼瓦等逻辑及第一个更新里经 没有的我们不是这特别的错等你是不是当不是这里说了刘慧的家也是这么的而给这些把蓝色蓝色的中华马里的家庭拉布起用节没有等这怎么特别的是呢我自己得怎么去托用些门人把等第一位也算把他的领先给了得怎么去而且拿住了各同学的得等等把他学习忙不是卡手机人家家拿住那么了红色的我们才全部有了 红色的我们正同意是的那这期巴勒的人民阿曼德的塞瓦塔为罗基千年来没有这个里没有什么这个塞瓦塔的冷清干这一天而家去拿准去黄日前比第二部去在为干这车的能力阿罗破将了多巴等等等等等中华马里的家庭的拉布去用为中国平等的关键是比冷冷冲冷气平等的多年是比当不 而家去拿准南京一部的 配送等打算负担不出争议。 政治而家去努力

0: རྒྱལ ཁྲིམ ཁསེར ཅིག ཉ ཁང རང ཉིལ སོང བའི གོ ཆ ཁྲིམ ཆུང དང ཆོ ལམ
1: ཡ་ཚེ དེ ནེ ཁན པ ཆེན པ བདེ མུ ཡན ཆེ ཚི དེ ཏར ཚང བ ཅང དོ ཉན ཁེ ཁང ཨོར ཏ ལོང ཅིང ཁྲིམ ཆུང དང ཆོ ལམ ལེ ཚང ལ སན པར གབ སེ ཤེ ང ཐང དེ ལེ ཚང དོ ཟིན པ ར སོམ རིག པ ཐམ ལེ ཅེ བེན དེ ན ཐང དེ ལེ ཚང དེ ཚན པ ཆུང ཉི གེ གོ ར ཚན པ དོང ཡན ན ཅ ཁྲིམ ལོང དེ ར ཚན པ ཉི ཡ ཇོ ཁེ ཤེ བེན དེ ན ཤུ ཉི གེ ཆུ དེ རང གེ ཚན པ དོང ཅ ཁྲིམ ལོང དེ གེ ཚན པ དེ ན ཤེ ཇུ ཡེལ
0: ཁྲིམ ཁུན བཟང པུ ང གར གོ མཐལི ཁྲིམ ཡི གེ ཁསེ ཅེ ནིམ ཇ ཐང མར བ དེ
1: Дела чапкунга яна да нанси кынгызги онина чути корни мочтуцгина
2: о я я андонза ба та не музыка на шишу чемпион тигчирламдынды чажимек тигченге на та тумрын инде не шишу чемпион тигчирнде мочтуцги чимызга та шишу чемпион тигчирсегизна та инжина та мамо шишу кынгы амонтун тигчирча чымда сынзын тигчирча чымсу чачынга тембин де жерзон де тай та хинжу жина чинкым корира тонкон сунчун сиргра мензи денжига ажа кулагын нуга жернур сунчу суда ཁོངས་ཏ་ ཨ་ཇ་ ཁུག་ ཁེམ་པན་ནམ ཡང་ན་ད་ མ་མ་ མང་ཚོགས་ ཁ་ཅིག་ ཁེམ་པན་ད་ ནོ་ཅི་ཏོང་ཡི་ ཇོ་ཏོང་གི་ ཁོན་ནི་དི་ ཡོ་ཅི་ད་ རེ་ཡོ་གི་ལི་ ཁོང་ཏ་ དེ་ ཤུ་ཤུག་ ཏེ་ཅན་དོང་གོ མོ ཡང་ན་ ཡང་ན་ ནོ་ཅི་ཏོང་ ཁང་གི་ དང་དི་ རེ་ཡོ་གི་ ཤེ་པ་པོ་དེ་ད་ མ་མ་ ཅིང་ཁང་ལ་ ཏིག་ཤིར་ཤེ་པི་ ཇ་ཅིང་གི་ ནམ་ནི་གསར་ དང་དོར་དི་ཤེ་ན་ ཁུར་གེ་ད་ ཤུ་ཤུལ་ལི་ ཁོང་གི་ད་ ཇེ་ཁུར་ཅི་ཚོགས་ ཅེ་མང་གི་ ཚབ་སི་དེ་དང་ ཇ་ཅིང་གི་ ཐལམ་དེ་དེ་དང་ ཁ་ཅིག་ ཁེམ་པན་ སོང་ཅུ་ཤེ་གོ་ནོ་གོ ལམ་དི་གོ་ཅིག་སར་ ཁྱི ཕྱད མམ
3: ཁོང་བི་ཝང་ཤུ་གོ་སམེལ་ཤི་གི་པི་ཡར་ཇིང་ཨོ་ཙུང་སམེལ་ཟན་བི་ཧ་ཁིན་ཐེན་སམེལ་ཨ་མ་མི་ཤི་ཝ་ཤེ་སམེལ་ཁྲམ་ལི་ཅན་དན་ཏ་མ་ཚང་མ་འདྲམ་ཉམ་ཡན།
2: ཁྱི ཕྱི་ལ་ཕྱི་ཕི་ནག་ཏེ་ཤི་རན་དག་ཁར་གི་ལམ་ལུགས་ཞོང་ནུག་ཁར་གི་རྒྱབ་ཞོང་ཟན་ན་རྒན་དག་ནེ་སལ་ཆིམ་ཟུག་གོ་ནེ་ཞོང་ནེ་ན་དར་ཏི་བར་ཏ་ཁར་གི་ནེ་དམ་ཕེ་ཇི་གི་ནེ་སལ་ཤེ་དེ་རེ་ལ་ནམ་ཟག་ཁ་དམ་བབ་ཡིན་ན་ན་དལ་ལ་སུག་གོ་གི་ཁོ་ནེ་ཆུ་ཁར་དག་ཟིན་ན་ཡ་ཡ་ན་དུན་ཟབ་ད་ཤི་ཕྱི་ཆིམ་ཕིན་ཏ 딩 추가 진티만만 쇼쇼컨라 다 상친자랑 총종 종치르 직심도 무슨이다 딩 루가 니가 다 침핀 드기신다 럭터 소르타 이주고 하간 찬다신 땅스 걔네 니르톤치 딘루가 다 죽바나다 만톤 특서자 침다 신진 드서자 침나 주지제데 땅이다 시쇼리 콩가 침핀 드기신다 샤주고 란등데다 앙이서 담베리 땅나 니르톤치 딘루가 다 덤브르나다 시쇼 침핀 드기신남도 아자용가 차콘스다 총용니다 제대로 되더니 정말 단디 수수진핀특실 사원들 접속. 대전에 니스토니가 장아리다 저런지나 수수진핀특실이 자침도영 제용마마 팀 아진이 아용 산칸아디 저리대더니 수수진핀특실지 람드근데 인지나다 쟁극과 전즉과 숙순 요즘 받던다 총욕.
1: 그래가노 대단하 주 십실치핀특실인데 저듭그 잡공전에 적고영한데 능동그 숙군이 건강진단이나 띠코니 축하다지나.
2: 오야야 다 시슈침핀 특실티 다르거드 다타 앙이스 달럭터 시즈누고 자침크 니크 자치그나다 침핀 특실그 돈친데 탐블시오 바레 그 주니다 조저그 차콘트 토마그 소진그 차콘 아즈가 마즈 토니 다타버드다 커츄그 자침 차콘노니다 주제도 마즈가 다 자치오 조저그 차콘트다 도즈 마타다 제마니 제마 요구누고도 마니 츠즈그 대 주니 아마운튼 특실 자침 라슨진 특실 자침그는 세우고 비 청고가 차콘즈 다크르기 소진가 차콘서고가 대추주 건강레즈잖아 진큰 코리그라 통콘송촌 다 시르그라만지가 된지근데 송촌이죠 대가 주니 아자 클라강이 제너 송촌이죠 담츠가도 아자 클라강이 사차 고추 세건가 송촌데 추정인지나다 그추 소진가 차콘즈리 대가 주니 그게양 거추가 자침능대양 서트나 누구 청고가 차콘젠 뜨그양 요크 대추 건강레즈나 그르크르세나 지게 만주 대낭이 아주 망초가 시근 저와요 누 거즈크세나 아다 늘마스 누구 시바이나 저기 온데 송추세바 내가 주니 머거거 다른 거 차친데 송추시죠 담마체크 알고친 자진데 고용 거거던 거노 대스고 담마체크 워머가 기근 간 송이코노 다 담마체크 도조다 허저그니 송추리바 들가 스마다 인제나다 그렇게 쓸때내 누구 다 차콘도 뭐 다 돈비 다버다 페지오나다 조제도무가 통 거스지
0: 줄 후이 제마 총승나 참칠 차등을 안 봐요. 줄 후이 리십.
1: 프레임 저디다나 딱고니 진이 좋았다나 런디 마몽 십슈 칸다가요. 해적을 그니 소르춥 거르근다 무그 선진 집은 드실게 조지 그럼 용하세 볼까? 지나 조지트 다 뭐게 타니 조지트 침무지 있나? 지추 조진다 그 공내라 속과 지 희니나 제지라 양나 지추 십슈 컹거 단디 탄다니 집은 그 샤와 차즈 무즈 그럼니나. 내가 다 점지지나 적고 양나 게임슨 침무즈 토니나. 디코니 추 갑다지나.
2: 야 양군은 봐. 다 때랑 세 주고 저 흔데 인지나 다 코니세 누구 커츠차 침낭다. 서트나 누구 청코체 코는가. 해저거니 손초 거기다선 진진 빈득시르모. 다 톰르 저든데고 코니 주세나. 다 친티마모 쇼쇼 컹게 인지나. 해저거니 손초 리듬라 흐눔 지그지 코체 샌드베 익차트 무스다. 아자용 거 쇼쇼리 코아 차저게 던스. 다 차저게 누구 진는 거 추가랑 산다 저르종이 되더니 제뜸 세고 빨리 되더니 다 디캅데 다치즈나다 아자용고 존나르니 송출리콘 아사젠크로가 아사젠크르가 진큰데다 아득충 좀우즈시메 누구 조지 콘인데 체니스 콘인데 인지나다가치 마마남저가 파리데통 인자당 아니엔엔지다마 영이 세시세스르선 띠인고 진다마 선진리콘 송데등이 이차들림시 주고 세튼도마 나츠르치데등이 아네툼르가 아득십시스르시스 나 득시시스르시티나다 아네툼 강강즈게 오크즈나 아사젠 크르게지 근데 아자용자 다 커른바그 흐존어가 르니 송출디 콩즈겐 비차니 송춘거 차콘데 사우즈마르 데나 크르게 아사젠 크르게지 근데 나츤다신 츠나 니그 고르노스기니 크르게 나츤타 라쿠르즈게 자옥 먼저 라쿠르게 데타 척춘 몽우즈게 타오는 모습그 마탕 소치다 강도도 나송이 되더니 도식 동주그니 카인 욕 아니네 인지나다 동굴그 이그 츠다 참마츠마마 스다 땅크르그 쳔먼드 메누크 쫑그 아르니그 렌탕 송추 토메크 Сомнение на Ася Джан Крыга Сесили и Киндала, Сани Ранжинга Дачу, Джонюн Марка и Ки Сесили и Кимепи, Цедам Ману Джунга, Дандерка Сомнение на Джуама Мачентам Джакуга, Хази Гарни Сумчу, Сесил Курчи Джачам Джа, Джачам Захтар Сои Суканата, Та, Танкльтан Гейу на Мацека, Качун Джайу Ли Кунга, Та, Кунга Нетунда Тала, Танган Крну, Танкльсио Нукчунга, Ацина, Танджайу, Танбленда Зерзунга Детани, Мама Тимара, Сачи Айн. Мама Такалва, Сюсю Ли Кунга Танланва, Синдзен Ли Кунсу Дэйтан Джанги Дэйтанги, Сюсю Ханин Цунда Цухти, Ася Джан Кырга Джихларга Нигаран Танжа, Дэйтарта Энджина Татуршиг Табио Нугу Донги, Джайу Ли Кунга Дэхчунгу Чу, Энген Лакбузга Джамену, Тамацика Сюсю Ли Кунга Да, Джайу Гу Синдзен Ли Кунла Да, Сюсю Джизи Дони, Джигмин Сухла Да, Седриск. Седри Дэйтанги Цухсиг Манарга Гаданди, Самчириан Донск. Дэнин Джигин Трэйна Дан Джайу Синдзен Ли Кунга, Сюсю Джизин Да Танлим Си Дэйтанги, Агуру Чэнератон Зэсу, Дамызг Танги Дэйтанги, Аранды Сиксузис. Тамацика Ойк Сэсила Адорангян Азаг Донск. Тамацика Тунгулы Игцхэ Чамацунга Тихцунда Донатан, Чэмингэн Крывайан Годжигси Донск. Чотунда Джина Гинцинжа Пэнджи Чимызга Йокызана, Аша Джан Кырга Джихэндэг Нада Сарниг Лорджира, Сакунга Ргни Варчин Джаварта Синдик Сердзир Донян Кэчинзг Дэнг. Тамацика Лорджи Тихкавти Нанга Мэрг Варган Джавара Да, Аргни Джирила Синдик Сепр, Зачем Буга Ньюга Сезинда Кочун Сиону Чунга, Сесю Ли Кунга, Джозинда Джани, Сецу Юнда, Аргни Хезер Санчу Сезир, Кандетона Мацика, Джотун Дали, Джани Чунга, Начу Сесю Ли Куна Чука, Джоджи Манайен Джинаян, Чинти Мамон Сесю Кунра, Карамбага Сесю Ли Кунга, Пасунга Сарганда Симок, Тецка, Начу Да, Саванди Суата, Сига Хартака Джуда, Камай, Бузга Тавук.
1: Та шившил чаптын тэгчэрг гэд эдэн дээр дэггүй тацу та рэйв гэ сэнзэн ликун гэнай чугу яна жачи рунгэг мангцугу дэ чундэнэй та чиг дурнан айгуса гантагзгу гэдэй гурэн чугу кавдаз гэна
2: Жэй рэндуэнз ба та сэнзэн ликун гэна та чимызгэ дурнан айгуаз на рэнгэ нэн та нэ чугэ шэшу ликун гэ чачым та кэнда танлэм сэпали энэн та шэшу тэгшил гэ чу ханштэг лэн джу танлэм мэсэн дан ра тэг чуны гэнгүгэ чин ра ма рэнгэ нэ азян гэнгүгэ гур чин ра ма тэмэ тэй нама чугэ тэмэ цэгэ чэнзэм гэ цэн ту ра сэ зэ ик ча рэйу гэ зэ чэн та тэмэ тэ цэма та ик цэхэр га та рэнгэ гэнгэн шэшу ликун ажгэндэг сэ дэ тэнэ нэ чу тэргу нэмэ цэ тэ чу цэма кэ хигу Тамацка нямжуг сазгар ари. Тэгэр чуны шэсюгэ джэзэгэ икин дэн жорнуга джэсэ дэцугэ нэнхтэра данга чу лэнда кога. Дагшугэ лэнда жугэ дэцуэ на дава нэгэ нэнцэнтэ ингэн джэнура дагжи тэгтэрэ нэгэ дэргасхма хэдхуны лэнда кога. Кэдэ тэгтэр зэмара да чымтэр шугэ юнэн гэн чымдэ джэжунда та чунзэг машуна нэ чугэ да мамон чынкэн а тэгсэр сэ жугэ нян кайу кэ. Тэгэр чуны мамон мэнцугэ нямжугэ сакэн гэнзэгэ юкэзэна тхумэр чэмпэн тэгсэргэ кунэгэ чан кун лада ажилумзга сиг саузга йогуг да хонжгжина коригина чуг сергра аманзига денжига аңонши хаугга цанин нар масуну ага ми кигэнра арни сончу мэргэрге чатын денжигрга дада гонисе нундэр касгма чи кемпэн нану чи тонэ анэтүндэр карнги хигэн мэцгэ хиртуг шонци тишуга анэтүн радмэт ютанна нэчу шэшүли конга чигни сын тхэгэ шэшү тэжил капэр тхуни конин дэн дочу сэжура тэмасэк на джиндэнгэ чуй чутэн койг зугжижа денжигман би сэргэра аман гэнэ нүн цонжигдэ хорнада жаажиг тони та хсэмэл цэдэн мэну ди цунгур дан рама ан изу кэн үн жиро нун рама зэмай нун рама та пика сэн нуга нүн дэр сэн цон сэ чин рама та чэнгэн симара теркандэр кан онду сэ чин рама нэгцэл дөрсигра царча чэнгэв жи адгзун сэ пан дан ра ан шу хаура да сижира згнин на чамури чин рама Аман бэджаада чухшила джисеби шачулада шига зазуи кога. Гэдэ дунан машина ян кэргэн нитум чачунга чэмчила дандэсё джугунян кайу нэмэцэгэ шура ян амантум чимпэн тэгсэргэн гэнчэнда дандэсё джугунян кайян чинугчонгэ чимпэн тэгсэр ча кунгэнгэнзгэ юнуда сауузэн инзэжидэда хачэн гэчэнзгэрэй.
1: Рэй гэрэн чэ. Рэй нян кэнаан бадэна дэрэн ацу цолу өрэгэрэн шэпшүл өпчапын тэгшэр сэкунуу нэ дээх гондэй гэчүү үржилүн ээнэрэй. Ажилүн ээнэ шэпшүл өпчапын тэгшэр сэкунуу нэ дээ нэгнаян нэнгсэйг ата санзэн өпчапын тэгшэр згэра, амонтун өпчапын тэгшэр згэ рэг мандава нэ юг. Тэдавна та нгонмааг лэцэн тэг нэнгаара ngachi sangni soso ni da ji ge mang tun che pen de shire nan da ge san zhen che pen de shire nan da ge da tang le yo ge jo je chin ni de de da tang ni ja chi rong rong mang chu zu ni kor ge le yo ge ja chim ki sha re ra yang san de bzi na chok ko ta do ko sa ta pel nyong ne ri ri ta ra ta tang da kong ho zong ma mang shep shu kong nang da tang ni shep chang cha ge go ni da shep shu ge che pen de shire se kong de chim zu ga go go ge ni nang ge mang tun che pen de shire se kong ngo chim zu ge ri ta ni san zhen che pen de shire se kong de ngo chim zu ge ri da la ker ge chim kul ge cha kong kong ta ge yo ke 달라서 거기 지르니 니 맞게 니 흥던더니 공호종 마멍 쉽슈 큰 거니 얼마 좀

0: Я амзарцэдан би гэлбсанчинаамтан лунчин тангчар жинрамга хсанхан ланжи нинкончинаам бишкэн кэмсэн. Тарта намбацусанжинаамжинбандайнаам цурмунжанрунин тэнкэн уоркэлунчингэ занкурэхтигрэнгэ гзар даварах залхба запасанжигэ нинкунди татангэконугу лоринжэркэкэлэцэнгэн. Гайна тэрэнгэ замчикэ лоринжэркэкэ татанглэцэндин донзэн барар цумрэгэ цумлэрэмайэн. Ятэгэ замчикэ... Лорин жеркэгэркэлэмдэжэлэдалэчу сананзумк тэгэ жэчи гэргэнтэн лобжгунаа базуэн гзанкурэхчигэрэнгэ рэнгэ лобжунгра лобчэлгэ лэрэмдэ юхайонтэнгэ сигэнэ таны замжигэ тондонсэгэ. Таркэбэчу та елун сусу кантан кангзэм цуна мэнг чивазэ танды нэма абдэнгэ рэзэн кортан дартана жогэ юка тэдандавчи чаны цангма та замжигэрэдэрэнгэ запасэнгэрэ тэгэ санэн онанэндэ ңасугэ нэмарэла. Я тэгэ чухэнамби татэнгэ замжигэ нэмандэнэгэ
1: Чихи вэччилэйчисэгэйо. Замчик чунцхуаат лонгчу нямчу цгэйна, чухэя. Я замчик нима нига лонгчу дэшээтэнгэлэкэнар намэн джасху маңазэгэйочэрэй. Тачу замчига няйи машэйдану тэрэг замчик рэртэнсэгэрэй. Ятамар ливзяджи хуэчиахтэйдану тэрэг замчик рэртэнсэгэрэй. Ямнарэнгэ тхэнэрэнгэ сача чэргэрэй тарквэрзэна чугэ камэн совсэнган чугэну Тэрэг замжиг рөртэнсгэр. Яна рангтан кая нарза кангмазг нямг стиюгали хсэридану тэрэг замжиг рөртэнсгэр. Яна рангэ ерэнгра кивкэр товсаг мэг кангмангри тэпчэлэдали тэкону тэрэг замжиг рөртэнсгэр. Гэлгунэна тэна тэрэг замжиг рөртэнсгэр. Хуэча тэна тэрэг замжиг рөртэнсгэр. Яна рангангар гасан жонсаг шава лэрм кантан кангзг ашигна тэрэг замжиг рөртэнсгэр. Натазу мнерэрэгэ цуаг гомсира, мнерэрэгэ хэртугу царымдан хтэн би, там мнерэрэгэ дицул вэччэшэтэнгэ чанды, сэгэ мэнрага. Тэгэчу мнерэрэгэ дицул вэччэрэн чаржэгэ чаны, тагзул, та чапэрэ чачэнды хоргуна янэсэгуну, рэнгэ кая нарза, рэнгэ лу нарым, сэгэр чэнэгэ ламну, жанлугэ, корэгэ чэнэгэ, дэсэн,

nyasa tsangmak chigi nara. Yanda yang ge chapri ngang ge finjog ni garjo ni. Tamugar nang tsli yo kaataga, ta nima riri gan tsotsi ge chundani rijev sognu ge lakani, takzud chapri khor suni tamu sri titana ya, zamji ge roshtang di lakana yang. Zamji ge tsuan da kam tangmu, li sim jibu, li yangmu. Ya tamugar zamji ge roshtang chizgi yo ke. Я тага не ририг замчикын суа на цукутуна тазыл о замчик данды музгирунан джика ига сена яна чиг замчика та шава катанды музга шигна та чиг шчик чуг рэнтан йок сэрджи дамо йок чо рэнг шаи нямнюн нямнын тангтан би замбазу чиг ибжит нямнюн то шэнан до чи дамо йок Yaadaga tar ngaxsum chung arta qabzhagi tiksum chub jil wangavlangi lo handa murgu sim marzung murgu nu ta arangu rangjiazina maratara yangachiga. Rangdag rangtun yidon da nirgan chunu shena ta rangranga samnan duun tara zamjiga di chunda vechul lon yaganr. Dini yangdi manchiga loona chungchung rangam chunu shena rangi samchil namuzgu yonara yang rangi kirugu jiga moani manchungni rangi gani kawa gemuzgan jonan duunara yang Rangi chiku suna matunni, jorug machunni, jojo mapunni, tamugar nang tsalara yang yojiri samk. Taga shu zamji ka di tsundem sunu shenara. Rangi chimtsanga nangani, gza hama waksim nyamgan zomini, ta shawa chishung gangzaga shigidana tana, zangolun zomi kabdayi dana dira zamji groshtang. Ari, yanayang shu tarkab namdara tamchiku goshinan kani nara chigi kalichi injima sunganari, jeto sunganari. Дейтан хутанбий чигар говши нанга сунара ян арган чихзгавдей на таркаб чиг суна тар чуни хтаджира нянджира дамура ян манга дага сунгай ранга сунг камга намба ницин дезу ян жилун зигра нямлан зиг юна шайи га намтог жиргзг дейлин чунг таваасы гун узу цанжиг ба дани семкам ргва дага зу чиг вчарна дамугар чичин гангманг зиг Намтарзына чугу кірзуғын царлынғу жарым дей чөлдөшәді соңнара. Чүңри рынғы шидігі көрігі дейнанғы раңшуң камғы пенжен дейхсігі нямлыны емкін, дезөзгі нямжуғыра дорның юнкінгі мірдіңеді амығысығы жігі чайчызгі юны дамығыр наңсыл рүгі тапға, го тапға. Дэна қарсаң дейрің ачу да марсандыра тұгону күргап дамызгарела. Та өндірсәкі кіс ача сосом сонып шәтчінар марсар чиса, манца, йоса дамызгена.

0: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས 링 다 레저즈즈나 추구야나 회로 냠긍아치 깔람다니 회로 이주는데 뭐가 레츠즈나 도꾸나든다 무지 한이슨 고좀주일티나 데른 레츠딘나 추르기 쿵감제 토토마스 군고 회찬디나니 나든즈가 차히즈로 회찬데 오이기드 제른큰 다 암촌은 게이 촌은 게트머그 도친다나 다 길긴 급식리 나오신 비긴 그근스 제브리 드니 회찬데 스티르난 잠볼랑나 까트그 추니 그르게 회차도무즈긴 비차니 다제치 담큰 나바 럭바보 나반 손으셰 지나라 와치 요지레 팀뇽아라 요지레 대가주 다르가 얀칠라 레친디 추니 회찬도 조티누 그 그르게 회럴고 뇽츠다도 모라 쉐뇽 요타 리탄아 조치 차니 참마지 안데 샤지즈감 손으셰 지나라 양 랑게 땅 참비 나둠즈나 초고 샤지즈가 티나라 알거나 다지 요니 냔지 요니 다니 치 하마즈강 이테니브셜리스 뉴지나 침덕즈긴 이테니 회일고 이나라 양 디낭나 로브제타지 요니 게르긴즈긴 이테니 셀마르 기버르트가 다근 근근접그 디 제르주고 글홍미인디라 카니라 코른가 회찬다 지티누고 추니다 온다다 인다만다 오이가 지급 제르고근도르치고 삼바 근홍다 Rnina yin sifsamba, rnina yin sitidana, huishan dhig lukbapu satan gangzagam suni suna chukti yungna rungi chungri gu sitindi fsirtin tang lhanda yung mangwaan rungi hamara rungi vrjili yungu zu yung rungi vrjili tazu gu mangwa tadgu yung jig sim tabni di fsitidi yung jig fsirtugri yeji rnini tamuz resi kukutaga tati rungi lechindi nang achu дижитал дамзын иландга хуялг нангтун дээр нис шигжүйл
1: чи танг тангбур бавцг сэмжүрва аранган рептэн бавцгны оймачи ламтг глугтли вабжи ами тотомаг лугванжини пасевшир гули гоц ди янгмнт тотомаг лугтая халмдал мамнюнг мрг пасетэн дангчинз гавцини лукынанг тамбужин ук рета пасевшира шугунун тонара авли матун бур пасевшинкнг акти
2: пасендэн иньярцхи тангна чого
1: Акившира,
3: чугну мары.
1: Төвзи тотомилгыны басы давлантыңс. Тотоми шергу гамчунгының апасы шуңы жогуну да тоншура.
2: Да чамава кичене.
1: Акин руак жамбар кылык басы да жура.
3: Нені мары, бабчы кири.
2: О.
1: Тотомаг чаңсымдың жиди, ар гамчун афти дали.
2: Налыгы чыгынара басы тоңна зейчи.
1: Аки тагзыл тотома мыгымдазы хыңыни.
3: О, неке шелирам бабчы нилик калина докысе кука. Табжигни лыгчхна чинигэ нямгэлик кадэ.
1: Тотома аржан тэвжэрини акэти шэфтазгину. Акэта цушан жыгла мыхыл жон батын шэпртина ним тэмбузглен дорчэцгэри. Тотоми лыгбар кэпргзэмни.
2: Акэсынгэ вочхна нямгэлик кадэ жутата самчла шагра. Нин тэнгзэ жэкъу. Натэра жэ кэмгэмэ хопта сарвазэн жогу.
1: Чихчэджи тотома ами шыгсэвжи.
2: Ама, на пасэ цонэ зэчин.
1: Аман ям цамба жонсл замын мепер.
3: Арита чух сонгнил вазги чизина манни. Тачизги тандырыян.
1: Тотоми амилыг биринжини рожурды самлутын гок. Касынгы варды тотоми гмын бин непердэ хсонгнил вазги чизи тейинла. Унчин тарнынжи ргамчун басы пунви дыгбу денжасы шебай жанжи хындылыг буширел.
2: О, аре!
1: Тотоми ела алуурда самцыл лыгбу шихарды аматыни.
2: Шунгыта самнил вазги ичи секунда ендара ты пасы чонгнызгав житыңна чамозыры.
1: Ами лан машин. Тундыр камдыр ами сим хынды мавдивин гамма юты. Каты терн руси лхубчанды тотома тыңным шеха манина. Мету кул джамби лыму уғна ами им зирдык адуңна азамнын чындан хыханды. Коми тотомартади тотоман ламнынни гнамдын сардын шийчин кандидатын чеси хырырып шайчинди. Тотомай амалыгчы семчил шийчин ба мыхила ами мыгылла мыгылм чатыңыр ргасыңыр гол.
2: Таттынни галичимин. Ната чэтчу жерчилват сазгичи.
1: Америкадыңла елі пұң жимасығы дыңыпчи. Әй, таң өзіға дейдері. Лопцуға не өгігеді оны мүні? Қача мамын, әріманчу.
0: Мармылы не жемденді, лопчуыр көчің шың өншің. Ғани, әргей күн қамчы тото ма. Лопчуыр көчіна маңзу көнді, не тото ме амағы сен мабден үгір жемцінді чүшенанды та.
1: Тата тото ма лорым дұңығы лхомазы еннара. Топчаны хаттаңсы. Лорым дұңызғын евелі шыра хаттаң нұттайын.
0: Ты ғызанкүр хүнген мағы дуандық зігірі. Дзіндіқы тото мағы аманды лопча вейіні.
1: Чекіші муы лопчанды ешіна, дзіндағы лопчуқ жәнбары қара варчылы екі. Чүнді лопча жегу жүрі.
0: Лонағы жонда бізіндірім зіпі өмілі кергіндігі ғырын шипшонғыр жей мәмтеді.
1: Таң ома табхизм екіңа.
0: Ама, ям цан бір жер.
2: Туан тамгы шазгы даңныр.
0: Ами семзіға, шайындығы нзынжағы лхопчуғыр газу варчылейіне дондығы чызгылей даңнына. Да жансы. Ргерген жи, джентін чылвер, зымар дебзімар дебзім шихан. Нжылыр шипе қжалуыла лғбив шезім шешірді. Қсалшы шепен қоцамдыңсы.
1: Нечорғынан лхопчылей көнігір қапқы дондығы зүхшала. Мөргі жоқсегі қап шин жоққы, жам жоққы, тама авжара дегі күгі. Нен мөргі дондығызы мен аңра орқыты ені марын дөліне жоқшай жоқ мапшыл. Дейді данада сынджи, негірнул, тобдып, чацанға жоқсегі намжығы жоқ. Ререв жынғы жырален күгі. Хөрдан ғачу немжызы күн ғырқавара мөргі жоқсегі қап шиіне сынджи білан жоқ. Яң шыра тықсай жап жоқ. Дәне сегізін көрінара яң қар қықсай әпші таңыны. Нани нигнүлэн юмг. Яав нигнүк катхсэв шитэн нани шамниг ландын шира чухсэжэг. Тэнида игих чикэта нигрэм хчигра гани дэмэз мэнэ мэмдэг. Ян мэрг чухцэг кавшини нан жугг. Тэнип тийн чигсуна ян чухцэг кавшини нанын жигсэн бэл. Ян чухцэг кавшини нанын жигсэ бэлэн гүг. Жигсэв гэ чигсэв тэнгэни ян шира вжэг. Тэни орко игэзэм рэжүн гох замдана нгар жингэ лирэм дэндэртэрэн жугг. Та мэрг хуйча ленжу, шамниг ленжу, сынчи ленжу, жигсэв ленжу, нэрка цхма камас чиглы таны дондгызда яңра орк, яңра орк. Та лопчик кагада жугзера нигмра нымдыг жада чухдыр вадыр та капши таңнар жав таңнар дымы гжат тагдыгры. Чихте дучан гуин курнынын айнинг чилы шоңнынын дымызын. Э жада мэрг жугзе качхдыр вадыр жеккун шегунын да цхма мэрг цок дондгыз ю кытыгын ичм шенимин.
0: Анеркып де жан би варди, ргергин жер заманы чихрдып шешиндиг. Няни цамди тонди ами тагзул рангасы мугу чугцэг канд вар мачла чызга шегонина чызгар жеқонна гандыг тондыгында савр няни цамди тонди амага тагзул өми чугцэг кавар мачла жесми гондыг тондыгында савр хагосунс тото мал хобжир сиби нин тонуди вонлон зора ама яндыр зину
2: ама мачыл хотата та аран кисг мар тинэнгэн тенгэмтэ огэ чимчэнгэн тенгэмгэ тангэнд яширан тенгөг тарун Чоцэг ка аникэм гэ каши суйдын яраш гүг. Чоцэг нэгэп жигара маз чиг. Нэни чи шагыя.
0: Тасыну транс. Чоцэг тэ мозг дарти вар дар гэ мамнын нүг чатэм цардэ вар мачла камжэсми гүнүг тото маг цхат ама гэ ганиглама хар юмс.
1: Тэна
0: ами семзга тондг нэмба чмар. Тэтэна кал чинэз гүнү мөргэ чоцэг тэ чи лов сунната тэ ичи мар. Ами тертэр семжүр гэргэна. Ни мэргэвшалы нямзгэн жоқып чигдана? Рэта гэргэн гэргэхсон чим тус. Рэта гэргэн гэргэхсон чим тус дэнгэни.
1: Гады дымуз гэрчэн мэнэ мэчэна да?
0: Шкабды ама вширан камзэм ийсэх. Ар гэргэн дэн ахчэг шэнгэни.
1: Шка, шка, шка, шка, ини мэргэ чугцэгэ кажэг жудда чиг гэгнара? Ян лопчэгэ кавра лэнгэ дэчугу. Гэрэ, гуэнэн амада каны лэнгэ дэчугу.
0: Ама ян хасэдэн.
1: Гэргэн лэнгэ дэчугу зэна Ганилин дэжгүдүгү.
0: Эргергин чоңсунун цхба сажура.
1: Топкынга гихун каганилин дэжгү.
0: Ами дарын хамагуя.
1: Эрги консумнилин дэвэ чэгонина.
0: Эргергин гыркадына гыгдан диматын чити.
1: Мүргө чэтгү жерсе парки каалыңнан да көнүрэ.
0: Эргергин гыркачандым дуржына пачыр нымызыры. Топтын тоңугуна тотомагы жугцэя. Чугжа чымжа жыгып жигдэтэнс. Димчони жугцэвчэрдин эрги кун гырцавасын эрги кун канилин дэц. Гэргэн сэмзгэ чэгэнгүй чэгмэйтэнна талангна лангэ чэгэнд болюдану тотомага гаолор жагар гүвши сүз гавтини
2: тэтэг жэрцэ ба
0: тэзи кэтапс топхон дэргэ кун тотомам цонывшэна хартав хачан дэг башгэ инди
1: аргикондо кертона юну мэтлик ржалымдан кахта тахнава ржалымдан аргиконига варна авдэпсэ лагазан мейпэр жамту курчура гамаму штамчын кычи махтык мейк тотомаг лил хамугын аны ржалымдан гмнятан кабдаглу чупа масл ржалымдан рови тэдэг жерсэпата кайын шкалта куйдали токын гэнэн авжиги онс тотома аргапту чимбурчини токын гэл хобжугрга
2: аручу кырчу тэнта
1: тавзившианара топканынан топчили давнуг топчуга гзан бар гараж худжияз жиги яралын ини цхмар гекун кырса барып таңс тани та шайчу
2: тэтэг жерцэпа
1: тавзи цхмаг нямг вис тото магар жерцэпарга
2: ва мачон таптын зина жу аклале
1: жерцэпа цон топчап жини жоготи магзы ручирин дөнцмжиг юк Yenayan Hovchik Tsin Dr. Shivashi Bantongbi, Tarin, Chapton, Jachir Shingoz. Badon Josumga, Rig Natsun, the Chapchik Tayanwana, Gamder, Girgan Chigbada, Chertagdani, Chapton, the Reishi, Samjokbi Water Gibali, Nini, Tausend Gang Marnil. Girganji Tazurgumsgil, Zugumsgil, Ruin Sambachi, the Tarsonita, Samjokjonari. Dubzi, Arangarangi, same so is. Роян цамбахчиг царн үгүжигни ардерца баргара вата толтук чонцоор карапсара арангаран гындыктыгтан атондонс арейта ям цана зуёну тотома дарунрар гекун гырцамни цигезграм мангуялын дайжог ркавдеда гергинг
3: тачутана чегони тотома
1: тазитину тотомаг нантингр гонившара
2: кате чотук жерца бага зэмбатага тондона некрчо каямайна мандыкмо Тема цика тачига тарга вчера тунжугнара тангамена мандыга?
1: Тазилан тапсих. Шкаптуг дедар гергинг тотомага амая.
3: Танги маргил хобча етим мейка секундуга жамсин чу ахита.
1: Ар гергинг вшачин контролан варжир. Ами семзгайян. Мумари гергин, мумари. Тандаги чу шкапли маазах дайтансих. Шкапти ар гергинг тарунвара шкангу жимтух чигдангини.
3: Тарунра?
1: Ама ям цамбатан карчуаныга нямтыс шунти гергенландыжу
3: тачс гонри
1: гергенг каматани
3: кате тарун зини фшали мацрназг шачи мечина ничо топча жи сержере
1: гергенчи араңнил толан бавкы жигди матата тотомага амая д карцынг дондгызгин мргер нар зингер гикун хакани лангиндик мыс емзгата тэтүк жерсипадыгы гыкону инжерепа тындолини Намжин тарал хөвчлий сунга. Олуурж гадам мөргөнга гөтайни.
2: Э, чу чазай экөнөйн.
1: Тасикдаг. Тани гай усундын мөргө усууда ргжу мөргө сазга кабдай экөнө мхиг. Тамузын доли дөрти ян.
2: Вэ, чу чазай экөнөйн.
1: Тасирк.
2: Ни семзга э, чиге кабдай экөнө шира чикшайчири.
1: Шира чизгшяни нан доли. Тенияни далара качачигара кожимек. Тани ян тиги кызындык. Тал хөвчлий чу копамек. Тани аги хүн касунгын сазга кабдай экөнөйнина. Тэндүлин гошинх читири да магж кыртаз гэр. Топхын гошандып югдана кыртаз гэ цанлиг ук. Мөргө тэ кабдай ук. Шажиг таншугра шажиг семкүм нира хинэр. Кыртаз гэ кабдай ук күндүлэр гочэра маян таны итэн их качач чигэр авшэлми. Ретэндэхи кэ тавини гыр чана нэ топчэ имэтэк. Амир гонтг маши гон хар гэргэнгэ дарын умман тэдэ. Та дарын дондгыз гё. Тан донгон гочүм зэрэг топчэлэ күнүгэр кабдэ нэ цамар жатэр зэ тхизэвшэла. Шайх Замбарки цамаг рмог хотр кртанди нямаг тарча тэтүк. Эта чекиш мог амгтэг тарча замд го замлат. Нэрих санжир ктан гтэп дюк. Тан итни эмдэн донам рэг чиктэн дули чам авзи. Олорж гатан такат тара няма мазм рэг го замдат. Яда яна инг чи мргэр нямаз гонзг нэрг дон на вгчхри. Данин гори чик тирида няма серу мазг тирида чугцэг хакын гинг лаз гиш хук. Мазэ шон рмог хотр тиртан а тарча зг тидан ата пачэр хакын вучуни. Немазым дөси сазы юнымар. Та тарын мөргөм дөрчик үш чыгынам. Зажа зыржа чыгыныр. Хоғылдың ақ чектерден цүн серуғы сұққағы хуа айны. Та чегіп шинапша матымны чөрі кегім. Та тарын шаңызға шуқықсым мүні ба мек. Ами лип, үшірін кімцім шиді, цамцып кіңаны. Шуқықсым зина? Харафтена, аргергін таң чакалы он дөрчик, намбазы хара йок, рейтара тарын ғанжым таң чиді.
3: Арааг юншугаа дүүнүүдө дархан рэмүү. Тэгэда сухкааг хүдэ шухсан мэнэ ва мэг.
1: Аамааг өгэгэвшэр шууны.
3: 오, 디나 숙숨 코나도고? 리게르